0: Чего дла? Как? Что? Лексия проши со.
1: Сю намакава?
2: Хище ниц.
1: Дивам со пчет со, за кором на сотраю нидом намакадыш за ней пыта.
2: Вона пак зяза читиш банчик, круче вокруг руки, за бы успешнейша намакава.
1: Трыщи, але шо едне нитко. Самый снидач?
2: Може мой, хай.
1: Дашь мне прошу шоколаджане гомас?
2: Прошу я ратадио. Але ты вишь, твой шоколаджане гомас не е я растрое.
3: Добре ранне. Рейне зосо знесетай.
1: Вита, Алексио. Йозефина, ме енош кушты ранне на то допомни, за шоколаджане гомас не строве. Ми пак вон своджи. Готово.
2: Я восану при своем мислю с банану а яблоком, трушками а млоком.
3: Найскире вобое добре. Вочим дастай преде премысловавой?
2: До снеданья мениш?
3: Хай, ништо стай наваю чиле пытавой, або?
1: Хай, едну живу смой пытавой. Бей вчера в лекарской праксе. Там сум добил кривоте дач. А рунде цух Йозефине показач, с котрия живы, я кором на сотра кридава до руки бечач. Але не смою так праве намакавой.
3: То е за лайка тиш куск чешко. Докиш су живки мауе, а лежа друде упшо под кожу. Коробне сотры су на то треноване е намакач. Су то своим вукубванью звучували, а навукнули.
1: Чего для су наше живы попром вотвонка мудры?
2: Хай, добре прашенье, Тадео. Попром шак бежи пшезне, чаве на кры. Нам пак показая су живы в мудрой бабе.
3: То стай дерье в обкич буавой. Можу вам это с помощью физики расквасть?
2: Хай, хай.
3: Чвовеча кры е пшецо червена. Шо едне, хач е ней веле, або мало кислика. Дыш придружи со свеца на кожу, со тута шелако вубоко заробыва. Червена баба со сильнишо абсорбуе. Модра свеца со скире за со рочода. Живы лежа поменье близко под кожу, а пшез тунле оптиски эффект. Скуткуе на нас рефлектована свеца модра.
2: Але в воправджитощи е в живе нормальне чавена кры. Хай?
3: Хай, так то е. То е правье.

Я уже в понедельник стою для нас в нашей рубрике «Музыка тижня», «Кей-поп музыка в срежищу». По таким кореянская поповая музыка, вичекать сомы в нашем мажинском магазине «Бубак» вице о